Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

дверью, а может, встречу в самом деле любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края. Провожаю и плюя. Вот все ближе они.

Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо груди, что

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

Второе упражнение – подтягивание. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Отлетела листва у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Вечер, с вами диджей Эвелина, и спасибо Светогорскому за его эфир. А сейчас послушаем Dead Blondie, не такая, как все. И я жду ваши заказы.

Когда-то был Дэ от Блонди, не такая, как все. А сейчас послушаем. А я искал такую. И будет песня «Зараза моя».

Но что ты со мной сделала, скажи? Я ведь спокойно жил до тебя. А теперь ты в каждой мысли моей. Зараза, моя любовь.

И, а я искал такую. А сейчас послушаем. Платье в горошек и будет зарит огонь любви.

Была песня «Платье в горошек» и песня «Горит огонь любви». А сейчас послушаем мелодию «Курорт и роман» и будет диджей Меркури и Нэнси. Брось свою ICQ.

Это были DJ Mercury и Нэнси Бразаю ICQ и мелодиум курортный роман. А сейчас послушаем дискореско, гравитация, и будет диджей Гимболь идеальная.

вспыхнула искра. Музыка режет ночь дотла. Время замерло, стоп-кадр.

Это была группа диско. Диско-группа «Русский стиль», пойми. А сейчас послушаем песенку про меня и переходим в следующий час.

погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

Это была песенка про меня, про диджея Эвелину. А сейчас послушаем диджей Цветков и Зара Мамонтенок. И будет песня «Губки бантиком».

Это была песня «Губки бантиком» и был диджей Цветков и Зара Молодёнок. А сейчас послушаем диджей Фонарь и будет Казантип. А также послушаем диджея Ауру Соната.

0: Это был диджей Аурум, соната. А сейчас послушаем заказ от Микола. Будет японская кофейная румба.
1: Listen, listen, listen to me.

от Микола Нелепицкого. И был кофейная румба. А сейчас послушаем диджей Эрор Андрей. И будет еще диджей Маджера и Нел Паллок.

был диджей Маджера. И еще был Эррор Андрей. А сейчас послушаем диджея Сайма. И будет еще Дмитрий Колдун, корабли.

Это была песенка про меня, про Эвелину, звезду эфира. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами, как всегда, тут уже ваш водоплавающий. Привет-привет всем, кто подключился на нашу волну радио-лидера, Мегамикс Мьюзик Радио. Кстати, тоже привет всем и там, нашим слушателям, которые уже подключились. Вот, Ангел Новороссия, привет тебе тоже, Серег. Сейчас я тебе тут отмечу. Вот. Женя, привет тебе.
1: Да, привет, привет. Вот, нашла я как раз, я нашла.
0: Давай нашу заставочку продолжим. Потом вернемся еще.
1: Да, я нашла этот свой гимн. И, конечно, он прозвучит, уважаемые радиослушатели.
0: Запускай.

0: Вот, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами, конечно же, ваши любимые ведущие диджей Кит и диджей Интер.
1: Да, но ты знаешь, чуть не сказал, что доброе утро. Это я хорошо, что вовремя поправилась. Да. Засек я твою оплошность, засек. Вот не скроешь от меня ничего. А песенку я сейчас поставлю. Вот такую.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой треканс прозвучавший. Приветствую всех, кто подключился к нам на нашу волну радио Лидер, на волну Мега Микс Мюзик Радио, а также на волны Ротвейлера, там тоже у нас подключено, и на волны Офигенного Радио, там тоже подключено. Так что, дорогие друзья, вот как-то так вот. Полетели дальше с хорошими композициями. Женя, кстати, вот я приветствую Скиф, у нас тут подключился. Привет тебе. Так, вот, Женя, продолжи, пожалуйста, может, у тебя что-то интересненькое найдется.
1: А ты знаешь, а я поставлю Алену Свиридову.
0: Неплохо.
1: Налей шампанского, мой друг.
0: А ты что, походу выпить захотел, что ли? Шампанское хочешь?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что, не поставишь?
1: Да, я поставлю сейчас песенку. Приветствую всех, кто у нас подключился на Megamix Music Radio, кстати, еще. И на Лидер тоже. Приветствую всех. Кто включился на Офигенку, кто включился на Ротвиллера, тоже всем привет. В общем, так что погнали. Сейчас мы со следующим треком. Сейчас, прежде чем я его поставлю, конечно, посмотрю, что приходит. Так, вот нас тоже приветствует.
0: Нам наши... приятного эфира желают.
1: Да, я вижу, вот как раз-таки на Мегамиксе прилетело сообщение. Но характер пришло. Так, что у нас здесь на Лидере происходит? Ну, тут пока у нас... вижу, что Слава 60 пришел. Приветствуем еще раз тебя. Давненько не заглядывал. А пока давай-ка, наверное, послушаем, знаешь, какую песенку я тут нашел? Композицию «Я верну...» Композицию «Вернусь». Так и называется «Я вернусь». А это будет у нас... Сейчас скажу... тоже такой вот интересный коллективчик, который мне попался. Сейчас я скажу, что у нас тут будет. Так... Так, сейчас я скажу, что это будет у нас.
0: Да, кстати, Вадим, как тебе вчера туфирилось 4 часа на Лидере?
1: Слушай, ну круто, круто. Я думаю, что когда-нибудь еще раз повторим такое. А пока послушаем, когда наступает рассвет, так называется коллектив, и композиция «Я вернусь», так называется трек.

0: Это был коллектив «Когда наступает рассвет». Все это композиция «Я вернусь». Дорогие друзья, вот такая вот тема была только что. Вот, Женя, что ты скажешь по поводу нее?
1: Ты знаешь, это вот, мне кажется, похоже, как вот на человек идет на СВО, да?
0: Ну да, это как раз по этой теме идет треки. То есть как бы идут они. Вот. Тематически как раз таки вот. Так, еще заказик мне пришел. Вот. Так что...
1: Что у тебя там за кайф пришел?
0: Ну не за кайф, а заказик пришел. Сейчас пока поставлю от Скифа заказик, потом от Вячеслава 60 еще у меня на радио Миграна Скиф. Меня сгадал на Мегамиксе. Так что принимайте заявочку.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас заказик прозвучал от Скифа. Кстати, привет тебе, Инна-лидер, ты видишь, Инна-лидер прибежал. Сейчас посмотрю тут. Ух ты, сколько сообщений сразу ко мне. Вот. А всегда, пожалуйста, слушай. Так что все, наслаждайся хорошей музыкой. Кстати, Жень, там у тебя что-то есть или нету?
1: Нет, у меня ничего нету.
0: Как так нету? Хулиганство какое-то.
1: А чего
0: Ай-яй-яй.
1: это хулиганство-то?
0: Надо побольше тебе заказать, потому что ты тоже тут кайфует. Наверное, вот у нас и на Мегамиксе я тоже забегаю, посмотрю тут периодически. Ставь свою
1: А я
0: пока.
1: поставлю, свое разрешение Александров Айвазов. Твой ласковый взгляд.
0: Давайте послушаем.

0: Так вот, у нас трек, прозвучавший, судя по всему, Жень, ты там где-то то ли заснул, то ли что, непонятно, что это было, расскажи.
1: Нет, я не доснула, просто я заслушалась хорошим треком.
0: Да, у меня тут еще заказик есть. Вот, если ты позволишь, я поставлю.
1: Ну, ставь, я потом два.
0: Хорошо, погнали.

0: Такой загадик у нас, слово 60 прозвучавший, мы продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, Жень, твой микрофон.
1: Да, спасибо большое. У меня тут два заказика. Один заказ от диджея Скифа и от Вячеслава 60.
0: Давай тогда на столчик мы их поставим.
1: Хорошо.

0: Вот такие два заказика прозвучали, уважаемые радиослушатели. А сейчас, Вадим, что ты поставишь?
1: Ой, ты знаешь, тут вот интересный трек не попался. Ну, правда, старенький уже. Не новый, но очень классный. Тебе, наверное, попадались такие композиции, которые частично на русском, частично там на другом языке поются? Бывало такое?
0: Ну да, бывало.
1: Вот этот трек один из них. Давайте послушаем.

0: Вот такая вот темка, кстати, у нас прозвучала. Вот, дорогие друзья, как вам такой трек? Он прям старенький. Может, напомнил для кого-то чего-то, может, еще что-то. Жень, вот что ты скажешь?
1: Да, очень красивый трек, хоть и на двух языках, и на русском, и на китайском, наверное,
0: Нет, здесь какой-то такой другой язык был использован, скорее всего, какой-то восточный.
1: но мне понравился, честно говоря.
0: Вот, так что нашел трек, кстати, я его в Яндекс.Музыке, хотя написано, что он у нас 2025 года выхода. Вот, ну что, у нас что-то еще прилетело, сейчас я посмотрю как раз по нашему чату. Так, здесь у нас затишье. Хотя нет, не затишье, один трек у нас есть, это тот от юзера 3054 есть сообщение, сейчас буду открывать. Но пока я это делаю, ты, наверное, что-нибудь поставишь.
1: Да, а я поставлю композицию Александра Айвазова «Обними меня».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересный трек, кстати, вот, да. Спасибо тебе большое. А мы послушаем следующий заказик, который мне там прилетел от нашей Яшки на радиостанции Мегамикс Мьюзик Радио.

пальцах крепкий аромат. В полумраке спальни нет пути назад. Дрожь по голой коже, сорванный пароль, сладкая клубника, чистый алкоголь.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. Мы продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, это самое интересное. Жень, поставишь что-нибудь?
1: Конечно, поставлю. Заказов у меня сегодня нету почему-то.
0: Интересно, куда они себя потерялись?
1: Я поставлю следующую композицию «Не отпускай мою руку».
0: Не отпущу, не отпущу.

0: Не отпускай мою руку, такая прозвучала композиция, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я пока поставлю, наверное, знаешь, тоже такую тоже интересную тему. Я сейчас поискал. Вот. И, в общем, я объявлять и не буду. Лишь только спрошу у тебя, Женя, да и всех наших слушателей можно спросить. И слушательница тоже это касается наверняка, потому что у каждого это была, наверняка, первая любовь. У тебя какая она была, кстати, Жень?
0: Хороший вопрос задал. Но это не за кадр. Это, скорее, я тебе скажу за кадром.
1: Ася, не за кадром немножко так, ну так, чтобы чуть-чуть приоткрыть занавесу, скажем так, этого всего действия.
0: Ну, было немножко, но не хочется мне об этом вспоминать.
1: Хорошо. Ну, я почему спросил там? Потому что Евгений Коновалов поет про первую любовь. Вот почему и спросил я тебя. Давайте послушаем.

0: Вот такая вот первая любовь у нас от Евгении Коновалова прозвучала в нашем эфирчике. Ничего, не ожидал такой поворот от меня?
1: Нет, не ожидала, но ты, конечно, сделал мне приятный сюрприз. Спасибо тебе огромное. Я знаю, что ты знаешь, что я его люблю.
0: Ну, да, как вот творческий человек, конечно, круто, и знаешь, вот у него очень много интересных песен, я вот заметил, знаешь, вот очень-очень много. Даже романтичных я вот замечаю. То есть, как бы,
1: А
0: да.
1: вот я тебе им же и отвечу. Только композиция называется «Ирина».
0: Во как! Неплохо.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала вот в догонку тебе, Вадим.
1: Ага,
0: такая
1: сказал,
0: красивая
1: чуть не
0: композиция.
1: сказал в отместку. Да, я тебя поймал. Вот
0: Видишь,
1: так
0: ты
1: вот.
0: какой хитрый.
1: Я тебя поймал, да. Думаю, я не поймаю, да? Ага, сейчас. Тут я уже готов. Так что поехали дальше с очередной композицией от меня.

0: лицо мачо, мой fuck you.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у меня прозвучавший в нашем эфирчике. А мы продолжим дальше, Жень. Что-нибудь скажешь, добавишь?
2: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, я хочу тебе сказать.
1: Вот у меня сейчас, знаешь, если позволишь, конечно, я поставлю еще одну композицию.
2: Конечно, ставь.
1: Сейчас я ее скачаю. Не знаю, знаком ли тебе такой исполнитель, как Александр Яковлев. Есть трек, у меня тут один попался. Не знаю, встречался тебе или нет такое.
2: Сейчас нет, фамилия знакомая, но он не попадался.
1: Ну да, фамилия все-таки твоя, а тебе не попадался, да-да-да. Вот, поехали дальше.

0: Вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем. Наш марафончик. Женя, забирай.
1: Да, конечно. А я дальше поставлю. Артур, ты моя богиня.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Артура, уважаемые радиослушатели. Вадим, а тебе, ты что про нее скажешь?
1: Песня классная, довольно-таки интересная тема. Ну, в общем, как всегда, у нас с тобой сегодня такой романтический немножко настройчик. Как ты считаешь?
0: Ну да.
1: А вот хочу тебя спросить, Жень, скажи мне, пожалуйста, полезем с тобой на вершину мира?
0: Я на вершину мира?
1: Да.
0: Ты знаешь, я бы не залезла точно.
1: Может, попробуем?
0: Давай попробуем.
1: Вот такой вот композиция, так и называется, на вершину мира. Кстати, это еще один трек, который исполняется, скажем так, на двух языках одновременно. Слушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас на вершину мира прозвучал. Дорогие друзья, как вам такая вот тема? Такой вот интересный исполнение, скажем так. Вот пока вы пишете, я хочу спросить же тебя то же самое, что думаешь по этому поводу?
1: Ну, ты знаешь, очень тоже такой, хоть и китайский, но красивый
0: Нет, он не
1: трек.
0: китайский, он язычный плюс русскоязычный, то есть вот так. Ты как немножко не то.
1: Ну, мне понравился, честно говоря.
0: Он старенький трек, кстати. В свое время я его слышал вот на том канале, где я раньше тоже работал. Вот, довольно-таки давненько уже. И канал сейчас уже закрыт, но я еще пытаюсь его реанимировать. Не знаю, получится, нет. Вот, ну, в общем, там тоже трек звучал. Скажу так. Как это вот? Что поставишь ты и далее?
1: А я поставлю вот такую композицию, называется «Радость моя».
0: Давайте посмотрим.

0: Вот такая красивая композиция «Радость моя» прозвучала, уважаемые радиослушатели. Сегодня что-то у нас заказиков вообще не существует.
1: Сегодня что-то как-то, да, видишь, я... Нет, сегодня ничего такого. Ой. Так, ну что? То, что послушаем тогда от меня темку еще одну. Это будет у нас... Вот такую.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Я передаю микрофончик Жень твой. Дальше продолжай.
1: А ты знаешь, я тогда поставлю очень красивую, мне нравится композицию. И она мне нравится. Это Денис Майданов и его жена Наташа. Знаешь, как она называется? Я думаю, ты догадался.
0: Ну, ты с кустами там живей.
1: Любимая мой, любимая.
0: Давай запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, еще осталось буквально немножко времени на то, чтобы поставить хорошую музыку, а сейчас послушаем вот тему, которая, в общем, много говорят об этом, кстати, наши телевизионщики. В общем, послушаем одну из композиций.
2: За победу, за любовь своей страны, я не предам родного деда, орденов его груди, выбил за правду подниму. Пусть видят все мои враги. Родина-мать, с тобой стою. За каждый клок своей земли.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой у нас трек прозвучавший, кстати, на актуальной теме на самом деле. Женя, что скажешь?
1: Ну, это то же самое, как про войну.
0: Ну, так и есть. Только специфицируется на Украине сейчас. И не идет, и никак она пока не закончится. Но скорее бы уже все завершилось, и наступил мир. Очень хочется этого на самом деле. Вот.
1: Да, пошли. Вадим, ты прав. Я бы хотела сказать, что жалко тех, кто погибает.
0: Согласен с тобой. Я думаю, что многие со мной согласятся, и с тобой тоже. Ты поставишь что-нибудь? У нас осталось буквально 10 минут эфира.
1: Ну, я, наверное, на сегодня, уважаемые радиослушатели, поставлю последнюю композицию. И она называется «Дмитрий Маликов, ты и я».
0: Запускай.

0: Вот такая композиция «Ты и я» прозвучала от Дмитрия Маликова. Уважаемые радиослушатели, это сегодня от меня была на последняя.
1: Ну и от меня тоже практически сейчас уже финальный трек поставим. Мы прощаемся с вами, как всегда, на наших волнах услышимся. Вот, кто-то уже ужинает, всем приятного аппетита. Мы продолжаем, как говорится, скоро задавать эфирчики под финал. Как всегда, наши плохие эфиры прозвучат. Всем удачи, всем счастливо, всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Приветствую тебя, как присоединился на радиостанцию «Лидер». Ближайшие 2 часа буду я и жду от вас заказики. Ну и первый трек будет от меня «Моя».

Ну, такой трек был от меня, моя. И далее будет у нас трек «Золотинка, ты была любовницей».

Так что не будьте ничьей-то там любовницей, там женой, я любовником. Так что это не надо, а то будет так же, как вон у мухи-цокотухи. Вы только послушайте, что там у нее было.

0: Вот такая вот история была с Самохой Цокотухой. Ей заказчик это Миколай. Никола, принимай свой заказчик. Кофе. Румба. Ух ты.
1: Listen, listen, listen to me.

0: Ну, это был такой трек «Японская кофейная румба». Двигаемся дальше. Так, сейчас. А у меня есть. Кофе бывает разным. Так что сейчас мы и узнаем. Какой же я бываю?
1: Разным, со вкусом любви, с привкусом горечи и очень несчастным. Бывает душевным и томным, бывает дешевым и горьким.

Вот таким вот бывает кофе. И горьким, и сладким. Двигаемся дальше. Сейчас я скажу. Тут у нас на радио лидере находится так. Раз, два, три. О, три сережки. Да, Скиф. Ангел Новороссия, Сергей 72. И про них есть песенка. Вы послушайте. Только не бейте меня, пожалуйста.

Вот так вот Сережки едут по утрам на работу. Так, сейчас будет трек «Араш».

Это был у нас Саравш. Далее есть заказик для Сергея 72. Сергей, принимай. Держи. Хватай свои большие руки. Заказик.

Ай-яй-яй-яй-яй, сплю. Так, было это заказика от нежного солнышка для Сергея 72. И следующий заказик звучит от Микулы не питерского. Ну, не знаю, питерские, не питерские, умские. Так, и он захотел водочки. Ну нифига себе, сегодня только вторник, а он уже водочки захотел. Нифига себе.

я поняла. Микола Непитевский до сих пор не может отойти от выходных. Он хочет водочки да водочки. Вот. А Танчик говорит, приходите в мой дом. Ты, походу, слушал ту песенку про муху-цокотуху, да? Которая сейчас звала, приглашала к себе домой. И сейчас ты зовешь, приглашаешь к себе домой. Ну ты смотри, с радио литерании вкусняшки любят. И сладкое. Не прокормишь ты всех.

Да-да, простите меня, приходите в мой дом. Так, есть заказик от семи семерок. Ну, ты меня удивляешь. Ты говоришь, не звони, я танцую. Так я вообще в последнее время никому не звоню. Я все время танцую и танцую. То на огороде танцую, то дома танцую. Так что... Так что я не буду тебе звонить.

Да, это полная Камасутра, это как Данчик говорит, полный трэш. Танцы везде, и в огороде, и дома. Я еще и танцую перед своими цветочками. Вот, посадила я георгины, теперь они цветут. Я нарадоваться не могу. Смотрю и смотрю на них и поливаю каждый день. Потому что у нас лето было очень жаркое, больше 30 градусов. Дождей практически не было. Вот. Так, я что-то заэтовалась. Сантехник. Никто сантехника не вызывал. Вроде бы Микола будет тут всем сантехнику менять. Так, сейчас секундочку закину. Так. Микола, принимайте. Не, георгины вообще вкусно пахнут. Не надо говорить криминалом. Они вообще вкусненько пахнут. Так, куда я ее опять запихнула? Ну что в такое? Так, где сантехник? Я опять сантехника потеряла. Я сейчас плакать буду. Я сейчас плакать буду. Вот дела и сантехника потеряла.

Фу, какая гадость. Да. Ну и

Вот так вот, три медведя. Так, следующий опять же трек будет от меня, а это будет «Чистые пруды». Догадайтесь, кто исполняет «Чистые пруды»?

У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже.

такие вот чистые плоды были. Так, от меня. Ну, от Миколы звучит так. Богдана Титомира. Ну, если там будет нецензурщина, то я так уберу.

Ну, такой заказик был от Миколы. Далее будет козла раздолбала я.

Невезуха постоянно, козлы встречаются на моем пути. Вот так вот. И такого козла я раздобыла. Так, Микола, принимай свое НЛО.

Ну, такое вот НЛО было. Так, Яков, я не вижу. Ну, что ж, будет у меня елка с шариками.

Так что, мужчины, не шутите над своими девушками, женщинами, а то и будете вы, как елка с шариками. Так, ну, тут у нас Микола захотел свадьбу в Малиновке. Принимай.

Да, надо подумать, брать мужчину или не брать. Так, меня уже гонят спать. Ай, ну Лена дает, а ты умеешь. А, так у меня еще 10 нет. Так. Тогда следующий трек от меня прозвучит, а это будет Евро Бойс. Во.

Так, ну что же, еще какие-нибудь песенки поставлю. Так, давайте «Жизнь в 90-х».

Блин, жили хорошо в 90-х. Сейчас еще лучше. Приветствуйте, кто к нам присоединился на радио Лидер. Так, ну, заказики уже бессмысленно принимать, потому что я уже не успею. На пятки мои наступает снежка. Захотела однажды душа побеседовать, вот в чём.

Ну что же, и заключительный трек от себя я поставлю. Всем спасибо, кто был со мной, и встретимся завтра в это же время. А от меня будет бабушка Яга.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: от диджей Данчо с душой. Твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать. Ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер, и жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Саш, 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
4: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро,

Мир услышит тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Диджей, прекрасное нежное солнышко, диджей Алинка, принимайте ваш музыкальный заказ.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.

скрипач, а едешь моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

гармония, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня право.

твоих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

здравствуйте, гости. Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право мне.

0: и нам не нужен этот финал.
1: Диджей Алинка, диджей Прекрасное Нежное Солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Линк, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Разу не был в дупле. Кто не видел в лицо пульпит, тот о трудностях и борьбе лучше пусть помогает.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Джейдан, что принимаете ваш музыкальный заказ?
1: Сейчас устроим тут российский дрифт. Сначала прогреем движок, а потом уже разогреем резину. Так все, меня не трогать.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты. Она трудная и очень сложна, но разве так можно? Не зная, что с тобою будет дальше впереди. Заходить в тупики и унижаться. И как же просто дальше жить и чтоб не огорчаться. Но нет,

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Прекрасное нежное солнышко, диджей Белая Кошечка, принимайте ваш музыкальный.

0: Джей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.
1: Что случилось, милая? На, попей воды. Нет, ты не вставай, просто полежи. Голова.

нее. Я отдам все, что захочешь, но не тронь ее, потому что ту девчонку я люблю ее. Беру лезвие в руки и режу себе вены. Ты с подругой поругался, мне б твои проблемы. Я вчера был у врача, диагноз его.

сука. И пусть раньше я считал дарить букеты глупо, она обнимет и на плече заплачет. И я виню себя за то, что не дарил их раньше. И я скажу все хорошо, слезы не скрывая. Ты будешь долго еще жить, моя молодая. Церковь старая стоит, мне переговоры. С Богом я наедине, больше суток споры. Забери меня к себе, мне уже не больно. А она пускай живет, оставь ее в покое. Я прошу, не забирайте к себе ее. Я готов покинуть мир, это

все что захочешь, но не тронь ее. Потому что ту девчонку я люблю ее. Холодная погода, накрыты зеркала, икона на столе и горит свеча. И я стою над гробом последние часы. Сегодня этой ночью я буду там, где ты. Я буду с тобой рядом, не бойся, я приду. Я не сошел с ума, просто я люблю. Один в пустой квартире, один наедине. Еще одно движение, и я приду.

все. Я прошу, не забирай ты к себе ее. Я готов покинуть мир этот за нее. Я отдам все, что захочешь, но не тронь ее, потому что ту девчонку я люблю ее. Я прошу, не забирай ты к себе ее. Я готов покинуть мир этот за нее. Я отдам

0: Я готов покинуть мир этот за нее. Я отдам все, что захочешь, но не тронь ее. Потому что ту девчонку я люблю ее.
1: Диджей, прекрасное нежное солнышко, Маркиза, принимайте ваш музыкальный заказ.

сиреневый туман. Над нами проплывает над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

последнее прости, с любимых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.

0: Яндекс Такси принимает ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос.
2: Быт!
1: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, не ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую. Чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Бабушка, диджей Байкер, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

Макс, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: игру или принимаете ваш музыкальный заказ?
1: Что самое главное в шавухе? Непросроченные...

0: Если есть, надо съесть. Вот так скажем.
1: Как принимать ваш музыкальный заказ?

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи —

танцы обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Диджей Алинка, Тигруля, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Помню бантики и игру. Вдруг уже тихо смеются тут. Скрипнула полка, капнула вода. Кто-то сказал им: ну, господа.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

печали и виновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши

0: Я пришлю тебе очень в обычном почтовом конверте
1: пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

Вишня белой была, словно вьюга мила. Каждый день мы встречались с тобой. Лег туман у реки, стали травы горьки. И теперь

только ты не молчи, словно месяц в ночи вместе мы проводили те дни. И слова о любви роднику оживи, чтобы вновь

0: Макс, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Yeah. MC Шарабжан. Ауф. Постигу. Ой, чепуха.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

рвутся ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

корабли. Пронесутся они, мимо скорбных распятий, мимо древних сыпей.

0: Макс, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Данчо.